Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Павел проповедует в греческом Аэропаге. В ожидании Силы и Тимофея Павел ходил по городу и рассматривал его. Повсюду в Афинах он видел множество разных идолов-богов, почитаемых греками. Он увидел даже жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу». Была в этом городе и синагога, в которой Павел беседовал с иудеями, рассказывая им о Христе. Пока он бродил по улицам, любознательные афиняне охотно разговаривали с ним и расспрашивали его, чему он учит народ. Вскоре он уже ежедневно рассказывал им о Христе. Послушать Павла стали приходить все новые и новые люди. Но понять благую весть об Иисусе Христе и Его воскресении этим людям было очень трудно. Одни говорили: «Что хочет сказать этот человек?» А другие отвечали: «Кажется, он проповедует о чужих божествах». И все же слова Павла так заинтересовали слушателей, что они захотели, чтобы он выступил в греческом Аэропаге, где обсуждались важные государственные дела и состязались в мудрости греческие философы. Павел пришел в Аэропаг, который находился на высоком холме, и, встав, обратился к мудрецам Греции и к толпе любопытных. «Афиняне, по всему вижу я, что вы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Об этом Боге, которого вы, не зная, чтите, я хочу рассказать вам о Боге, сотворившем мир и все сущее в нем. Он, будучи Господом неба и земли, живет в нерукотворных храмах, и не требует ни в чем служения рук человеческих. Сам он дает всему дыхание и жизнь. Он произвел весь род человеческий. Он находится с каждым из нас. Он хочет, чтобы все народы приходили к нему. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И теперь, когда миновали времена неведения, Бог повелевает всем людям покаяться, ибо наступит день, когда Он призовет всех на суд». И Павел рассказал об Иисусе, которого Бог воскресил из мертвых, чтобы все народы удостоверились, что Он – посланный Богом Спаситель. Когда греческие мудрецы услышали о воскресении из мертвых, они рассмеялись. Другие, с сомнением покачивая головами, говорили: «Приходи в другой раз и расскажи нам еще об этих чудесах». Однако и здесь нашлись люди, которые захотели больше узнать о Христе. И среди них был член Аэропага, важный афинский сановник Дионисий. Были и другие мужчины и женщины, отказавшиеся от идолопоклонства и поверившие в истинного Бога и Сына Его Иисуса Христа.

Служение Павла в Коринфе. Из Афин Павел направился в Коринф, другой греческий город, где познакомился с только что прибывшими туда из Рима иудеями, Акилой и его женой Прискилой. Эти люди занимались изготовлением палаток. Павел был знаком с этим ремеслом, и во время пребывания в Коринфе

то домашние уверовали в Иисуса Христа и были крещены. Так как иудеи, ходившие на поклонение Богу в синагогу, не приняли Евангелие, Павел и новообращенные собирались для молитвы в доме Иуста, рядом с синагогой. Как-то ночью Господь явился во сне Павлу и сказал: «Не бойся, говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня в этом городе много людей, которые, услышав тебя, уверуют». Павел, повинуясь повелению Господа, в течение полутора лет проповедовал Евангелие Христово в Коринфе всем, кто хотел слушать Слово Божье. И к Церкви Христовой прибавилось много верующих. Между тем, неуверовавших иудеев стало беспокоить увеличение числа обращенных ко Христу, и они захотели помешать проповедям Павла. Иудейские начальники схватили Павла и привели его к проконсулу Галлиону. «Этот человек учит людей чтить Бога не по закону», — сказали они. Павел не успел и слова вымолвить, как Галлион ответил жалобщикам: «Если бы речь шла о нарушении прав граждан или о злом умысле, то я бы имел причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом деле». Толпа была возбуждена, и одного из старейшин синагоги схватили и избили. Но Галлион на это не обратил внимания. Павел оставался в Коринфе еще некоторое время, а затем решил вернуться в Иерусалим. Акила и Прискила отплыли вместе с ним и сопровождали его до самого Ефеса. Проведя праздник Пасхи в Иерусалиме, Павел направился в Антиохию, чтобы посетить церковь, в которой он был одним из первых пастырей.

Сибирь. Этот богатый, но угрюмый край не привлекает к себе людей, так как Черноморское побережье. Поэтому здесь небольшие поселки и деревеньки разделены огромными расстояниями. Суровая природа Сибири не балует своих жителей. Долгую зиму с метелями и трескучими морозами сменяет короткое лето. Как много надо успеть сделать в это время. Каждый спешит заготовить на зиму пищу для семьи и корм для скота, привести в порядок свое жилище и огород. В больших христианских семьях всегда дел не в проворот, а летом особенно. Но несмотря на это, христиане стараются исполнять заповедь Господа – проповедовать Евангелие. Многие братья оставляют свои места и обычные занятия и идут в другие села и города, чтобы рассказать людям о Христе. Одна небольшая церковь послала двух своих проповедников в дальний таежный поселок. Братья вышли из дома на рассвете. Им предстоял путь в 20 километров. За плечами рюкзаки с духовной литературой, а в сердце горячее желание передать людям весть об Иисусе Христе, их Спасителе. Некоторое время шли молча, каждый думал о своем. Дорога шла через лес. Прямые, как натянутые струны, сосны и пихты тянулись к солнцу. Они были такие высоченные, что, казалось, подпирают небо. Тишина. И вдруг эту звенящую тишину нарушила отрывистая барабанная дробь. «Сергей, слышишь?» – прошептал Михаил. «Дятел-барабанщик», – отозвался тот, пытаясь разглядеть на каком-то дереве лесного доктора. «С каким трудом ему приходится извлекать каждого червячка? Но он не изменяет своему занятию. Не изменяет повелению Божьему. Это же Творец вложил в него такую заботу. А я вот думаю о жителях того поселка, куда мы идем. Там раньше были благовестники, но люди отказались слушать проповедь о Христе». Михаил остановился, поправил ремни рюкзака. «Заняты сердца другим, вот и не принимается истина», — вздохнул Сергей. «Червячок какой-то живет внутри. Вот если бы выбросить его оттуда...» «Его еще достать надо, а это дело непростое. Может, отдохнем немного?» — предложил Михаил, снимая с плеч тяжелую ношу. «С удовольствием», — кивнул Сергей. Братья сошли с дороги и присели в пышную пахучую зелень. Михаил вспомнил рассказ благовестников, которые посещали эти места, и сказал... «Я слышал, что в крайней избе живет нехорошая женщина. Каждый раз, когда братья проходили по деревне, она выходила из своей избы и вслед им что-то выливала на дорогу. Старушка, видно, преданно служит сатане». Он сорвал длинную, светло-зеленую былинку и откусил кусочек ее мягкого ствола. «По-моему, это и есть тот злой червь, из-за которого там ни разу не приняли проповедников». «Да, сейчас многие добровольно связали себя с дьяволом», — согласился Сергей. «Служители бесовского князя обитают не только в глухих деревнях. Они сидят на видных местах, прячутся за самыми благовидными вывесками. То народный целитель, то врач-психотерапевт, то экстрасенс. Таких профессий великое множество. Эти специалисты снимают кабинеты не только в поликлиниках, но даже на вокзалах, в аэропортах. Они активно рекламируют скорое и безболезненное лечение от любых недугов и даже от греховных пороков. Неудивительно, если и нас здесь встретят с тем же пирогом. Христос дал нам власть наступать на всю силу вражью, в каких бы формах она ни выражалась. Будем надеяться на Бога. Он победил лукавого, а нам сказал: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Отдохнув, братья продолжили путь. Ближе к поселку дорога стала шире, плотная зеленая стена отступила назад. Высоко в небе светило солнце. Подойдя к деревне, братья остановились. Перед ними стояло несколько потемневших изб и длинные ровные поленицы дров. Кругом ни души. Михаил снял кепку, смахнул с шеи комара и приставил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от яркого солнца. «Что ждет нас здесь?» Негромко спросил он и, помолчав, добавил: «Примут ли люди благовестие? Что они сделают с Иисусом?» «Помолимся», — коротко сказал Сергей. Братья склонили колени на зеленой траве. «Господи, мы принесли в это село весть спасения. Благослови нас в этом служении. Расположи людей послушать Твои драгоценные истины.
После молитвы, надев рюкзаки, братья медленно пошли по пустынной улице. «Куда люди подевались?» — удивился Сергей. «Будто вымерли все». «Смотри, сколько слушателей!» — кивнул Михаил направо. Во дворе двухквартирного дома играли мальчики и девочки. «Это самые любознательные и доверчивые слушатели», — ободрился Михаил. «Бывает, что дети приводят своих родителей ко Христу. Пойдем к ним». Братья свернули с дороги. «Ребята!» — позвал Сергей. Дети, как по команде, повернулись на зов и стали с любопытством разглядывать незнакомцев. «Добрый день!» — поздоровался Михаил. «Вы слышали что-нибудь об Иисусе Христе, о Евангелии?» Ребята переглянулись и, сдержанно улыбаясь, пожали плечами. «Это про суперкнигу, что ли?» — спросил смуглый кудрявый мальчуган. «Нет, про настоящую книгу, про Библию. Суперкнига и Библия не одно и то же. Мы знаем правду об Иисусе Христе. Если хотите, расскажем». «Хотим», — оживились ребята. «Можно было бы прямо здесь рассказывать», — задумчиво проговорил Сергей. «Но мы хотели найти место, куда завтра можно было бы и взрослых пригласить». «Пойдем в школу», — предложил Михаил. «Вероятно, школа на каникулах закрыта», — засомневался Сергей. «Нет, нет», — перебивая друг друга, закричали мальчики. «Там всегда открыто». «Пойдем?» — то ли повелел, то ли предложил Сергей, поднимая на плечи рюкзак. Дети гурьбой направились в центр поселка, к школе. По дороге осмелевшие таежники забросали братьев вопросами. Их интересовало абсолютно все. Как их зовут, где они живут, что несут в рюкзаках, правда ли, что Бог все видит, где он живет. «Миша, я пойду узнаю, можно ли нам зайти, а вы подождите здесь», — распорядился Сергей уже во дворе школы. «Дяденька, вон в ту дверь идите, там всегда открыто», — замахали дети руками. Вскоре Сергей вышел и, радостно улыбаясь, поманил к себе новых друзей. Дети только того и ждали. Через минуту они уже уверенно рассаживались за парты, а Сергей раскладывал на столе пособие. Михаил прикреплял к доске яркую фланелевую ткань. «Интересно», — перешептывались девочки, — «что это?» Неожиданно в пустом коридоре громким эхом пронесся возмущенный крик какой-то женщины. «Еще чего не хватало! Про Бога? И чем только детям головы не забивают!» «Это Ольга Ивановна!» — испуганно переглянулись девочки, узнав по голосу свою учительницу. И снова наступила тишина. Притихшие дети приготовились слушать. Сергей рассказал сначала историю о сотворении мира, потом о сотворении человека. «Бог сотворил человека для вечного счастья, но он не захотел жить счастливо. Ева прислушалась к словам дьявола и съела запретный плод. Ел и Адам», — уверенно рассказывал Сергей, вывешивая на фланель иллюстрации. «Через это непослушание Богу грех вошел в мир и омрачил счастье людей. Бог должен был вынести свой справедливый приговор, хотя люди оправдывались и старались свалить вину на другого». В классе стояла такая тишина, что слышен был треск кузнечика за окном. Широко раскрыв глаза от удивления, дети слушали очень внимательно. Потом они узнали о последствиях греха, совершенного первыми людьми, и о Спасителе, который пришел в мир, чтобы освободить пленников греха. Вдруг шумом распахнулась дверь, и, сжимая кулаки, в класс вбежало трое мужчин. «Кто вам дал право учить наших детей этим глупостям?» — закричали они, приблизившись к братьям. «Бог сказал, чтобы никто не препятствовал детям приходить к Нему», — не растерялся Михаил. «Учите своих, а наших не смейте!» Размахивая кулаками, гневно закричал один из них. «Уходите отсюда, чтобы ноги вашей здесь не было!» Повернувшись к притихшим ребятам, он злобно прошипел. «А ну, сорванцы, вон отсюда!» Наградив некоторых мальчиков подзатыльниками, он вытолкнул их из класса. Братья стали молча собирать свои вещи. «Вы уж простите за грубость!» Немного подобрев, извинился самый пожилой мужчина. «Но все равно уходите, не надо нам вашего Бога». «Если вы не хотите слушать, мы уйдем. Только жаль, что не успели ребятам книжки раздать», — горевал Михаил. «Другим отдадите, нашим не надо», — буркнул все время молчавший бородатый мужчина. «Ну что ж, до свидания. Да спасет вас Бог», — грустно попрощались братья. На улице было по-прежнему тихо и безлюдно. «Что, уходим отсюда?» — с сожалением спросил Михаил. «Если не принимает, ничего не остается делать».
«Ты теперь убедился, какой здесь дух противления?» «Людей жаль», — грустно произнес Сергей. «Дяденьки, дяденьки!» — прервал тишину звонкий ребячий голос. «Приходите еще! Нам понравилось! Приходите!» «Хорошо, хорошо!» — пообещали братья и помахали детям кепкой. На краю поселка им встретился пожилой мужчина в спецовке. «Добрый день!» — поздоровался Михаил, поравнявшись с мужчиной. «Разрешите сделать вам подарок?» Он протянул ему красочную книгу «Библия для детей». Мужчина изменился в лице, в его глазах сверкнули злые огоньки. «Убирайтесь вон, чтоб духу вашего здесь не было. Бога нам еще здесь не хватало». Затрясся он в гневном крике и быстрыми шагами направился в поселок. Братья переглянулись. «Еще больше убеждаюсь в том, что люди здесь живут в оковах сатаны», с сожалением вздохнул Михаил. «И все же есть надежда. Всякая нечистая сила изгоняется постом и молитвой». «Вот и кончилось наше благовестие», — невесело сказал Сергей. «Стоило ли отмахать столько верст, чтобы некоторым детям немного рассказать о Христе?» «Конечно, стоило», — отозвался Михаил. «Взрослые или дети — это живые души». «Ничего, что нашими слушателями в этот раз были только дети. Помнишь, когда-то девочка побудила Неймана обратиться к Божьему пророку, и он узнал, что в Израиле есть живой Бог, который очищает от проказы. Никто не заставил бы этого отличного полководца поклониться Богу, если бы он не встретился с Елисеем. Всего только маленькая девочка, а как много она сделала. Да, нам часто непонятны Божьи пути, но Он всегда хочет блага людям. Из Писания видно, что Бог хочет, чтобы дети шли ко Христу, и нам нельзя умалять этого дела», — сказал Сергей. «А урок все же остался незаконченным. Мы не рассказали о Библии, не сказали, как можно прийти ко Христу. Надо молиться», — решительно сказал Сергей. «Думаю, что и этому народу, живущему во тьме, засияет свет спасения».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать 25 главу книги пророка Иеремии. Из первой ее части мы узнали, что Бог за непослушание осудил не только иудейский народ, но и саму землю, и она не производит больше плодов, которые могла бы производить, потому что на ней лежит проклятие греха. Кроме того, Иеремия объявил, что Навуходоносор придет и разрушит Иерусалим, а всех людей угонит в рабство. И он также объявил, что это рабство будет длиться 70 лет. А во второй части 25 главы, к которой мы сейчас и обратимся, Иеремия сравнивает гнев Божий с чашей полной вина. Это сравнение использовали и другие пророки. Они осуждали грешников, продолжавших бунтовать против Бога. Послушайте стихи с 15 по 18. «Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев: возьми из руки моей чашу сию с вином ярости, и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь. И Иерусалим, и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне». Здесь Иеремия имеет в виду прежде всего Иерусалим и города Иудеи, а также иудейского царя и его князей. Тем не менее, Бог, гневающийся в первую очередь на евреев, осудит не только свой собственный народ, но все народы мира греховны. И точно так же, как переполненная чаша с вином, гнев Божий выльется через край и падет на другие народы. В частности, после Израиля в 19 стихе пророк упоминает Египет и пишет, что Бог накажет фараона, царя египетского, и слуг его, и князей его, и весь народ его. Затем настанет очередь Уца, филистимлян, и Аскалона, и Газы, и Экрона, и Азота, и Дома, Моава, и Амона, и Тира, и Сидона, и царей островов, которые за морем. Все узнают, что такое гнев Божий, ибо люди продолжают грешить и сопротивляться воле Божьей. Чаша гнева переполняется, а когда она будет полна, Бог будет судить землю. Послушайте 27 стих. «И скажет им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас». Бог заставляет людей пить из чаши. И это символизирует Божий суд. Все народы, в том числе Израиль, будут осуждены за отступничество. Все народы мира несут ответственность перед Богом. Обратите внимание на 30 стих. «Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст глас свой. Страшно возгремит население свое, как топчущий в точиле воскликнет на всех живущих на земле». Друзья мои, Бог будет судить не только Израиль. Вы видели, что Вавилон, который в тот период вознесся над всеми странами и народами, стал Божьим орудием суда. Однако из истории мы знаем, что он тоже был судим в свое время. Вот 32 стих. «Так говорит Господь Саваоф: вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли». Здесь говорится об ужасной армии Навуходоносора, которая покорила весь цивилизованный мир того времени, и в том числе такие великие государства, как Египет, Тир и Сидон. Все покорились власти Вавилона.
И в последних стихах 25 главы Иеремия описывает день гнева Господня. Время, когда Бог станет судить народы и их пастырей, то есть царей. А сейчас, друзья, мы обратимся к следующей, 26 главе. Вы наверняка помните историю из 7 главы, где рассказывается, как Бог велел Иеремии встать у ворот дома Господня и говорить с народом. Теперь же Иеремии велено встать во дворе храма. Послушайте второй стих 26 главы. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова». Это пророчество уже было однажды произнесено во времена царя Иоакима. И вот Иеремия повторяет его при царе Сидекии. Вообще же в главах с 26 по 30 записано последнее обращение Бога к народу перед пленом. Я полагаю, что в то время люди по-прежнему регулярно ходили в храм. Они выполняли обряды, земля процветала, и никто не жаловался на жизнь. Казалось, что Бог благосклонен к своему народу. Но на самом деле эти люди были далеки от Бога и ужасно грешили. Вот почему Иеремия и обращается к ним. Послушайте третий стих. «Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Когда Бог говорит, что может отменить бедствие, это не значит, что Он передумал. Он хочет, чтобы люди изменились. И если они действительно изменятся, то Бог благословит их, а не накажет. Бог всегда наказывает грех и прощает грешников, когда те каются. Так происходит всегда. Когда грешник, неугодный Богу, обращается в веру, Бог спасает и благословляет его. Может быть, кому-то кажется, что Бог передумал, но на самом деле передумал грешник. Бог говорит, если люди покаются, Он не уничтожит их и не осудит. То есть у иудейского народа все еще оставалась надежда на лучшее. Обратите внимание на стихи с 4 по 6. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Бог говорит здесь, «Я сделаю то же, что с Силомом», то есть город будет разрушен, «и город сей предам на проклятие всем народам земли». Так и произошло. Иерусалим до сих пор страдает от этого проклятия. Сейчас, когда я пишу эти комментарии, Иерусалим даже не принадлежит народу Израиля. Он всего лишь шахматная доска, на которой ведут свои игры мировые державы. И это неудивительно. Если сам Бог сказал, что сей город будет предан на проклятие народам земли. Такие пророчества Иеремии, конечно же, не могли понравиться его слушателям. И вот что произошло дальше. Читаю вам 8 стих. «Когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, «Ты должен умереть». Видите, положение становится все более серьезным. Люди не просто отказались слушать Божье послание, они захотели убить посланника. Здесь упоминаются три группы людей – священники, пророки и народ. Священники и пророки настраивали народ против Иеремии, об этом говорится в 11 стихе.
Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». Пророки и священники были единодушны. Они считали, что Иеремия заслуживает смерти. И они так и не поменяли своего мнения на этот счет. Но князья решили выслушать Иеремию, и народ встал на сторону князей. Послушайте, как развивались события дальше. Читаю стихи 12 и 13. «И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайте с гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас». И Иеремия хотел, чтобы люди поняли, Бог собирается судить их. Но пророчества Иеремии о разрушении города и храма воспринимались народом как богохульство. Его считали еретиком. Лжепророки утверждали, что Бог никогда не допустит разрушения храма, ведь это же его храм, а Иерусалим его город. Бог не позволит, чтобы подобное произошло. А Иеремия говорил: «Вы ошибаетесь. Вы не хотите замечать различий между соблюдением религиозных обрядов и греховным образом жизни». Друзья мои, сегодня множество людей, считающих себя верующими, поступают точно таким же образом. Они даже Слово Божье превратили в фетиш, в идола. Лично я считаю, что я в своих беседах излагаю исключительно то, что записано в Слове Божьем. Но некоторые люди называют отступником и меня. Однако, как бы то ни было, правильность толкования Библии и правильность понимания Божьего Слова нельзя приравнивать к моральным качествам. И нельзя считать человека праведным только на том основании, что он якобы хорошо разбирается в Писании и каждое воскресенье ходит в церковь. Нельзя отделять веру от морали. Ведь тогда Слово Божье превращается в религиозный фетиш и утрачивает связь с жизнью. Это напоминает мне историю солдата, который носил в нагрудном кармане Библию. Когда в него попала пуля, она застряла в книге, и Библия спасла ему жизнь. Но это произошло не потому, что в кармане у него была именно Библия. Ведь там могла находиться любая книга. И нелепо превращать текст Слова Божьего в фетиш, ведь жизнь мы получаем не от бумажных листочков с напечатанным на них текстом, а от Бога. Хотя в данном случае именно эта бумага защитила солдата от пули. Друзья мои, нельзя отделять образ жизни от учения, записанного в Слове Божьем, и по-прежнему ожидать благословений. А ведь именно так и поступали лжепророки. В наши дни некоторые люди говорят: «Я верую, а значит, со мной ничего не может случиться». Может, не сомневайтесь, Бог не давал нам ни индульгенции, ни гарантий, разрешающих делать все, что угодно. И если мы в своей вере отходим от Бога, то Он будет судить нас. Интересно, что священники и лжепророки стояли на своем. Они хотели убить Иеремию. Но князья вмешались и спасли ему жизнь. Князья хотели его выслушать. Мне кажется, что когда коррупция затрагивает духовную власть, это еще ужаснее, чем коррумпированные политики. Когда правительство порочно, это очень плохо. Но когда порочные религиозные авторитеты, это еще ужаснее. Позвольте напомнить вам, что именно священники приговорили Господа Иисуса Христа к смерти на кресте. Именно религиозные вожди настраивали народ и подстрекали его кричать: «Распни его!»
И Иеремию тоже хотели приговорить к смерти именно религиозные вожди того времени. А вот в чем состоит еще одно наше заблуждение. Есть такая поговорка: «Глаз народа — глаз Божий». В Америке многие в это верят. Они считают, что власть принадлежит общественному мнению. Однако народ — это толпа, которая слепо идет за одним героем, потом за другим и так далее. Людей выбирают на должности, потому что они обаятельны. И неважно, насколько они при этом глупы или порочны, глаз народа худший из авторитетов. И я благодарю Бога за то, что Он не спрашивал мнения народа, когда послал нам Господа Иисуса Христа. Если бы Бог прислушался к мнению большинства, Господь Иисус Христос никогда не стал бы царем. Я искренне рад, что Бог не обращает внимания на наше мнение. В те тревожные дни Бог объяснил Иеремии, что народ не прав. Князья не правы, священники и пророки тоже не правы. И в результате Иеремия, который уже начал было сомневаться в самом себе, понял, что именно он несет людям послание от Бога. Слово Божье — единственный и окончательный авторитет. Сегодня люди надеются на астрологию, верят в гороскопы, и мы уже говорили, как это глупо. Есть среди нас и христиане, служители и пасторы, которые считают себя авторитетами. Я люблю книгу Иеремии. Она напоминает мне, что я недостаточно хорошо знаю Слово Божье. Как жаль, что многие люди считают себя самыми правыми. Говорят, что Сократ называл себя самым мудрым человеком в Афинах. А когда его спросили, почему он так считает, он ответил: «Я самый мудрый, потому что один только я знаю, как бесполезны мои знания. Я сегодня могу сказать только одно. Я не знаю Слова Божьего». И однажды слышал такие слова: «Тот, кто ничего не знает и не понимает этого, глупец». Не обращай на него внимания. Тот, кто ничего не знает и понимает это, дитя, научи его. Тот, кто знает и не понимает этого, спит, разбуди его. А тот, кто знает и понимает это, мудрец, следуй за ним. Я согласен с первыми тремя фразами, но не с последней. Я не думаю, что мы что-либо знаем. Так считал и пророк Иеремия. Он знает только одно — Он несет людям Слово Божье. Лжепророки утверждали, что ничего не случится. Но Иеремия верил Богу, а Бог доподлинно знал все, что случится. В следующей 27 главе Иеремии продолжается послание, обращенное ко многим народам, которые вынуждены будут сдаться Вавилону. Послушайте 2 и 3 стихи. «И пошли также к царю Идумейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим к Сидекии, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, так скажите государям вашим». Господь желает напомнить всем этим народам, что Он творец мира и дает власть тем, кому желает. Обратите внимание на 6 стих, где Бог говорит: «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение». Хотя Бог сообщил этим народам, что отдает их во власть вавилонского царя, они не послушались. Если бы они сделали так, как он сказал, тысячи людей спаслись бы. Послушайте также 8 стих. «И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу голодом и моровою язвою, говорит Господь,
доколе не истреблю их рукою его». А в 28 главе Иеремия продолжает возвещать свои пророчества о покорении народов, но ситуация еще более осложняется. Один из лжепророков, Анания, выступил против Иеремии, утверждая, что это он, а совсем не Иеремия, несет истинное слово Божье. И вот с каким пророчеством обратился Анания к Иеремии в присутствии священников и всего народа. Послушайте стихи со второго по четвертый. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь. Ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». В ответ Иеремия ясно заявляет, что Анания не пророк Божий, а лжец, и он лжет народу. Анания снял с шеи Иеремии ярмо, которое тот использовал для наглядности, и поломал его со словами: «Так говорит Господь. Так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с выи всех народов». Но Бог осудил этого пророка за ложь и сказал, что он умрет в течение года. Читаю вам стихи с 15 по 17. «И сказал пророк Иеремия пророку Анании: „Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. Случилось так, как сказал Бог. Вы, наверное, думаете, что после всех этих событий люди насторожились и стали говорить: «Смотрите-ка, Иеремия это все верно предсказал. Он действительно несет нам Слово Божье». Но этого не произошло. Люди по-прежнему не верили пророку и не слушали Слово Божье. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.